0: должна быть и известной, такой обычной, популярной, обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Гоптера Крестинка, она должна быть и известной, такой обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Гоптера Крестинка, она должна быть и известной, такой обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Это здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

Конь изящный, стройный, Глинка Чайковский, Рымский Корсаков. Вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка Чайковский, Рымский Корсаков. Вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно с врагом. Смотри сюда, смотри туда, и вы, как чёрт, вы под врагом.

нашу молодежь. Этим не наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.